0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нет ничего утомительнее человека, который всегда прав. Агата Кристи.

0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: 96,6 FM.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
5: 299-660.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Трудности похожи на собак. Они кусают лишь тех, кто к ним не привык. Антисфен.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Незаменимых людей нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как понимание того, на чем следует сфокусироваться. Уоррен Баффет.
2: Я родился сегодня утром, еще до первого света зари. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри. Я кланяюсь гаснущим звездам, кланяюсь свету луны. Но внутри у меня никому не слышный звук, поднимающийся из глубины.

Море расступилось передо мной, не выдержав жара огня. И все стрелки внутри зашкаливали при первых проблесках дня. Я не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя.

родился со стертой памятью. Моя родина где-то вдали. Я помню, как учился ходить, чтоб не слишком касаться земли. Я ушел в пустыню, где каждый камень помнит твой след. Но я не мог бы упустить тебя, как не мог бы не увидеть рассвет. Я не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В нашей жизни не столько важно положение, в котором мы находимся, сколько направление, в котором мы движемся. Оливер Холмс.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: Белое радио. Время экспериментов. Прямо сейчас в эфире песня в исполнении нашей слушательницы из Березняков Надежды Гасимовой.

Белое радио. Время экспериментов. Прямо сейчас в эфире песня в исполнении нашей слушательницы из Березняков Надежды Гасимовой.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все хотят, как бы чего-нибудь не случилось. Булат Акуджава.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом. Жан де Лабрюйер –

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
3: 299-660. Белое радио. Замедляемся.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Безумие – это когда ты делаешь одно и то же и надеешься, что результат будет другим. Люк Сазерленд –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белая радио 96,6.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: outside. It's a bitter taste.
1: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет. Сёрен Киркегор.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Пока ты не способен сказать «нет», твое «да» бессмысленно. Оша.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада Центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада Центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Белое радио.
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: 96.6 FM.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нередко словом «удача» именуют чужую заслугу. Эдвин Рэй.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офер. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио. 96,6 FM.

0: Get it.
1: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание. Уильям Джеймс.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивно.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
2: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
3: 290101.
2: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Адольф Дистервек.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Эрих Мария Ремарк.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь. Именно с помощью этих качеств тупость управляет миром. Уильям Текерей.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио. Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.
2: Белое радио. Все цвета музыки.

Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. Грейс Хоппер.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тупик – это отличный предлог, чтобы ломать стены. Братья Стругацкие.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
2: Белое радио 96,6.

0: Matt.
1: Matt.

нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что...

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
1: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине. Пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность. В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5,5 тысяч акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантацией прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без. Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании «Липтон». Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – наживательной резинки. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Винта Фреш, Биг Ред, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем.
И к 1911 году жевательная резинка Wrigley занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Pikey, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Wrigley's» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Wrigley's» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Wrigley's» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Wrigley's» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Wrigley's» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Wrigley's». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Wrigley's» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, пять в Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. «Wrigley's» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. В ближайшие минуты вы услышите рассказ о появлении и становлении одной из 6 крупнейших американских киностудий, 20 век Fox и о ее создателе. Датой рождения компании принято считать 31 мая 1935 года. Студия стала результатом слияния двух небольших предприятий. У руководства одной стояла целая группа акционеров, а владельцем другой был к тому времени уже известный продюсер Уильям Фокс, который и стал отцом одной из самых популярных в мире киностудий. Отметим, на сегодня 20 век Fox – это киногигант с 78-летней историей, известный всем не только за счет популярности фильмов, выпускаемых им, но и за счет всеми узнаваемой легендарной заставки. Фанфары, которые мы слышим в начале каждой кинокартины, выпущенной студией, смогут узнать миллионы людей. Любопытно, что история фанфар также интересна и запутана, как и история самой киностудии. Итак, Уильям Фокс, уроженец Венгрии, родился 1 января в 1879 году в небогатой и многодетной семье. Когда он был еще ребенком, семья эмигрировала в Штаты, в город Нью-Йорк. Как позднее в мемуарах писал сам Фокс, из-за безответственности отца ему со школы пришлось взвалить на свои плечи финансовые заботы о семье. Мальчишкой он продавал печную сажу, потом мятные конфетки пассажирам экскурсионных лодок и отдыхающим Центрального парка. В 11 лет он ушел из школы, а в 13, прибавив себе пару годков, уже был мастером в ателье. Однако ему не нравилась роль кормильца, он был одержим успехом. Еще подростком Уильям Фокс формулировал свою стратегию так: «Я отказывал себе в каждом пенни, рассуждая, что если я намерен добиваться успеха, то мне понадобятся деньги. Мне нужен был капитал». К 20 годам он скопил достаточно, чтобы вложить деньги в небольшую собственную компанию, которая занималась проверкой и подготовкой рулонов материи для изготовителей одежды. На волне популярности готового платья он, по его утверждению, скопил за 2 года около 50 тысяч долларов. Эмоционального и тщеславного Фокса всегда привлекал шоу-бизнес. Он даже сам пробовал выступать в водевилях вместе с другом, исполняя комические номера и танцы и получая $10 за вечер. В 1903 году Фокс вместе со своим знакомым приобрел аркаду и после реконструкции открыл на втором этаже кинотеатр на 150 мест. Через 6 месяцев партнер продал ему свою долю, заявив, что душа не лежит к этому бизнесу и к людям, с которыми приходится иметь дело. Сам же Фокс не сдался и вскоре нажил небольшое состояние. Посетителям он давал сдачу мелкими монетками, а выходить зрителям приходилось медленно через одну узкую дверь, и шли они мимо различных игровых автоматов. При этом мало кто не мог уступить соблазну. Таким образом, уже за первый год Фокс заработал $40 000, при том, что вложил всего 10. Но Фокса интересовали не только вложения капитала, он занимался пересозданием самого себя. Кино стало для него олицетворением рождения нового Уильяма Фокса. Непризнанное постепенно получало признание. В 1906 году Фокс приобрел театр «Бурлеска» в Бруклине. Ведя свой бизнес, Уильям открывал для себя все новые нюансы дела. Человек, у которого есть семья и который зарабатывает по $12-15 в неделю, не может себе позволить платить по $2 за билет в театр, рассуждал Фокс. Что же он делает в этом случае? Он стоит у стойки бара, пока не напьется, а потом идет домой. По крайней мере, так это было прежде. Фокс додумался до новшества. Помня, как сам он жаждал развлечений и как не мог себе этого позволить, он решил сочетать кино и водевиль по доступной цене – 50 центов за самые дорогие места и 10 центов за самые дешевые. Если аркады сделали его состоятельным человеком, то через несколько лет сочетание кино и водевиля сделало его миллионером, владельцем более десятка кинотеатров, разбросанных по всему Нью-Йорку. Фокс понял, что посетители привлекали не столько водевили, сколько фильмы. И Уильям сделал ставку на кино.
Он понимал, что должен открыть биржу, покупая и затем сдавая в аренду кинокартины растущему числу владельцев кинотеатров. В 1907-м он основал свою компанию. Биржевые рынки и конкуренты буквально повалили шквалом к Фоксу, создавая молодому предпринимателю серьезные проблемы. Но по природе своей Уильям был борцом, а по психологическому опыту – параноиком. И благодаря коммерческому и находчивому складу ума ему удается сберечь свое дело. И пока шла юридическая война, Фокс начинает сам производить фильмы в Нью-Йорке. Его цели не ограничивались просто прибылью. Занятие кино для него было чем-то вроде продвижения по социальной лестнице. Уильям видел огромнейшую перспективу в продюсировании кинопроизводства. Годы спустя Фокс добавлял: «В 1912-13 годах у меня уже было около 500 тысяч долларов, и я стремился их куда-то вложить. Я осознавал, что в жизни есть вещи поинтереснее, чем добывание денег. Мне гораздо больше хотелось, чтобы мое имя стало синонимом всего лучшего в индустрии развлечений». До исполнения заветного желания гению пришлось немало потрудиться. Так, в 1915 году, верно следуя своей идее, Уильям Фокс основывает новую компанию – Fox Film Corporation. Но в погоне за успехом, все свое свободное время отбиваясь от нападков конкурентов, Уильям стал очень жестким человеком. Несмотря на всю свою состоятельность, он никак не мог избавиться от ощущения глубокой провинциальности. И, будучи уже семейным, в момент создания его первого кинодетища, он покупает в Нью-Йорке большое светское поместье – Фокс Холл. Из воспоминаний маленькой дочери, всю свою семью Уильям настойчиво пытался переделать по образцу светской элиты и требовал беспрекословного подчинения. Платья, манера выражаться и вести себя, работа – все подвергалось его инспекции. Сам же Фокс страшно стеснялся своей внешности и даже происхождения. Чувство стыда за свою необразованность и ощущение неполноценности накрепко закрепились в сознании гения с самого детства. Самым же сильным чувством, также обосновавшимся в памяти с ранних лет, был страх. Все, чего он нечеловеческим трудом добился, можно было легко потерять. Именно временность успеха заставляла его действовать. Фокс был трудоголиком. Он хвастался, что Fox Film Corporation – бизнес одного человека. За всем он следил лично – от фильмов, которые производила его компания, до кинотеатров, которые она строила, и курса валют в странах, с которыми она вела дела. В 1926 году Уильям Фокс покупает патент на немецкое оборудование и затем осваивает и съемочный процесс. Началось все с тогда уже популярных звуковых картин, которые выместили немой кинематограф с пьедестала. Но картины не пользуются успехом, и через год Фокс хочет приобрести вторую компанию – студию «20 век». Конкурентов не устраивал такой поворот событий, и они пытались помешать слиянию двух компаний. Хотя в 1929 году было официально объявлено об объединении компаний, кризис на фондовой бирже и Великая депрессия привели к краху этих начинаний. Финансовые трудности коснулись всех, в том числе и Фокса. Он фактически был на грани банкротства. На протяжении нескольких лет он пытался выбраться из финансовой дыры, но все попытки не приводили к успеху. Поэтому вся система кинотеатров и киностудия перешли под руководство акционеров банков. Сначала думали о разъединении компаний на маленькие куски, но потом пришли к мысли объединения с другой. И в 1935 году эти две не совсем успешные компании слились в одну – 20 век Fox. После слияния Джозеф Шенк, бывший владелец студии 20 век, стал президентом объединенной компании – 20 век Fox. И она стала набирать обороты, а со временем стала одним из титанов кинобизнеса. После слияния в распоряжении Шенка были сети кинотеатров и прекрасно оборудованные киностудии, а также множество актеров, работавших на студию Фокса. Тогда же началось и вовлечение в кинобизнес неизвестных актеров. Все эти изменения пошли компании на пользу, и она стала одной из самых прибыльных студий того времени. Однако спустя 6 месяцев переговоров, в 1929 году Фокс так и встал у руля компании и получил в свое распоряжение крупнейшую студию в мире. Биограф Фокса
Эптон Синклер писал, что Фокс намеревался подчинить своему контролю все кинотеатры Америки, а возможно и все кинопроизводство. Он был ненасытен. Однако после выяснилось, что купля-продажа состоялась в период смены власти президентов, и новый генеральный прокурор штата Калифорния сообщил Фоксу, что нет никаких документов, подтверждающих, что Министерство юстиции одобрило слияние компаний. Фокс был потрясен. Он всеми силами пытался прояснить ситуацию и повернуть обстоятельства на свою сторону. Однако ряд неудач буквально захлестнули его. Фокс попадает в аварию, восстановление после которой длилось 3 месяца. В 1935 году его компания объявляет о банкротстве, и затем, по стечению обстоятельств, в надежде добиться слияния компаний, он был пойман на передаче денег судье, ведущей дело. За это Уильям Фокс был приговорен к году лишения свободы. 3 мая 1943 года, отсидев 5 месяцев и 17 дней, Фокс был выпущен на поруки. Хотя ему было уже 65 лет и жил он на инсулине, человеком сломленным назвать его было никак нельзя. Он даже планировал купить участок земли и построить новую студию. Конечно же, та студия не была построена. Фоксу уже не суждено было подняться. Он перенес удар и умер в 1952 году в Нью-Йорке. На тот момент руководителем компании «20 век Фокс», после все-таки состоявшегося слияния студий, остался Джозеф Шенк, который привел кинокомпанию к успеху. На сегодняшний день легендарная кинокомпания существует уже 78 лет. Из-под ее крыла вышло множество известных и оскароносных фильмов, таких как «Титаник» и «Звездные войны». Что же касается логотипа студии, который фактически является лицом компании, то он был создан в 1933 году, еще при жизни основателя, художником Эмилем Косом. А знаменитые фанфары написал Альфред Ньюман. Хотя порой заставка несколько видоизменялась, она все равно остается узнаваемой всеми. На сегодняшний день компания остается на вершине. Фильмы, выпускаемые студией «20 век Фокс», продолжают радовать зрителей. Уильям Фокс был великим человеком. Несмотря на трудное детство, идя за мечтой, он создал себе имя, ставшее синонимом всего самого интересного в индустрии развлечений. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня наша программа будет посвящена символу мастерства отечественных оружейников и проводнику в мировой политике. Мы будем говорить об уникальном бренде, автомате Калашникова и его гениальном создателе. Как однажды сказал Никос Сафронов, во всем мире знают Россию по четырем символам – водка, матрешка, икра и автомат Калашникова. История появления на свет участников всех войн, переворотов и повстанческих операций второй половины прошлого века автомата Калашникова берет начало со времен Великой Отечественной войны. Советским Союзом было принято решение перевести основное стрелковое оружие советской армии на более мощный и более легкий промежуточный патрон, промежуточный между пистолетными и винтовочными патронами. Использование таких патронов предполагало, что боец сможет иметь при себе больший боезапас. И в 1943 году, в результате долгих разработок крупнейших конструкторов Советского Союза, таких как Симонов и Дегтярев, продукт был создан. Это послужило отправной точкой в разработке целого семейства стрелкового оружия. Над созданием оружия нового поколения работали целые группы и ведущие специалисты. Отбор изобретений было решено проводить на конкурсной основе. И так, в 1946 году, среди прочих, свой прототип представил и молодой сержант, работавший при Ижевском машиностроительном заводе, Михаил Калашников. Представленный им автомат показал неплохие результаты и прошел первый этап конкурса. Ровно через год, для второго этапа, молодой изобретатель изрядно переработал свой автомат, и в улучшенном виде тот был рекомендован к принятию на советское вооружение. Михаил Тимофеевич Калашников, уроженец Алтайского края, с детских лет увлекался техникой, с интересом исследуя устройства и принципы работы всевозможных механизмов. Детство создателя легендарного автомата проходило нелегко. Он был 17-м ребенком в многодетной крестьянской семье. В 1930 году его семья переехала в Томскую область. Однако Михаил не раз возвращался на родину в поисках работы. Окончив 9 классов, Калашников принял решение вернуться в Сибирь, где, подправив дату рождения в документах, он получил паспорт. Спустя несколько месяцев Михаил впервые познакомился с устройством оружия, разобрав собственными руками пистолет «Браунинг». Будучи 18-летним, также в поисках работы, он переехал в Казахстан, где начал работать учетчиком в депо железнодорожной станции. Позже, в 1938-м, проработав ровно год в Алма-Ате, Калашников был призван в ряды Красной Армии. Во время службы он окончил школу механиков-водителей танка и был направлен в танковый полк. Уже в период службы Михаил Калашников проявил себя как изобретатель. Он разработал счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для улучшения стрельбы из него через щели в башне танка и создал прибор для учета моторесурса танкового двигателя. С последним изобретением в июне 1941 года он был направлен командующим округом генералом армии Жуковым в Ленинград для внедрения изобретения в производство. В этом же году в качестве командира танка уже старший сержант Калашников принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны и был ранен. Находясь в восстановительном отпуске, Михаил Тимофеевич разработал свой первый пистолет-пулемет. Изобретение заметил выдающийся ученый в области артиллерии Благонравов, и хотя образец не был рекомендован для принятия на вооружение, Благонравов сделал все, чтобы направить конструктора-самоучку на учебу. В 1942 году Михаил Калашников направляется служить на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления. Именно здесь, в 1944 году, Калашников разработал опытный образец самозарядного оружия, устройство которого и послужило базой для создания автомата под названием АК-47. В 1948 году он был направлен на Ижевский мотозавод для авторского участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата АК-47. Уже через год задание было выполнено, и к 20 мая 1949 года
1500 автоматов, изготовленных на мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение советской армии. Правда, из-за советской секретности автомат публично был представлен только в 1956 году. Впоследствии на Ижевском машиностроительном заводе на базе конструкции АК-47 под личным руководством Михаила Калашникова разработаны были десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Однако сам Калашников из-за частого посещения тира и полигонных стрельб получил нарушение слуха, восстановить который не удалось впоследствии даже с помощью современной медицины. Начиная с 50-х годов, автоматы Калашникова вытесняют из советской армии остальные образцы среднего стрелкового оружия. Сначала ушел в историю пистолет-пулемет Шпагина, затем ручной пулемет Дегтярева. Дольше других продержался СКС-45, самозарядный карабин Симонова. Теперь Калашников стал монополистом в этой сфере. Его оружие также стало основным во всех странах-союзниках Москвы, а также в чем-то зависящих от нее, например, Финляндии. Также Калашников стал основным и во многих странах третьего мира. Относительно последних это обусловлено качествами автомата Калашникова. Прежде всего, сравнительно с большинством западных образцов, низкой стоимостью и удивительной простотой. В 1959 году принимается на вооружение модернизированный автомат Калашникова, также выполненный в духе двух модификаций – с нескладывающимся прикладом АКМ и со складывающимся металлическим прикладом АКМС. Изменения коснулись некоторых узлов и технологии производства автоматов. В частности, автоматы Калашникова получили дульное устройство-компенсатор, имеющий специфическую косо-срезанную форму. Его профиль дополнил хищностью характерный силуэт оружия, ставший узнаваемым во всем мире. Калибр и патрон остались без изменений. Новая модель стала легче на 700 граммов за счет изменений в технологии производства и применения пластмассы. В 1961 году создается ручной пулемет Калашникова РПК, почти аналогичный автомату. С 50 по 70-е годы на базе автомата Калашникова на вооружение советской армии был принят целый ряд унифицированных образцов стрелкового автоматического оружия. Затем появилось также большое семейство автоматов и пулеметов. В начале 80-х годов Калашников выпускает еще одну модель АКС-74У, укороченный, призванную заполнить нишу, которая возникла после отказа СССР от пистолетов-пулеметов. Новый продукт был предназначен для вооружения бойцов, по роду службы которых автомат не являлся основным оружием. Особенно укороченным автоматом было заинтересовано МВД. В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ и изобретений Калашникову была присвоена ученая степень доктора технических наук. На сегодня конструктор имеет 35 авторских свидетельств на изобретение. В начале 90-х в оружейном конструкторском бюро «Ижмаша» по экономическим причинам приступили к разработке нескольких модификаций автомата Калашникова под наиболее распространенные в мире калибры, предназначенных в основном для продажи за рубеж. Серия получила общее название АК-100. За основу этих разработок был взят автомат Калашникова 74М, имеющий складной пластмассовый приклад. Один из любопытных фактов. В 1989 году Михаил Тимофеевич решил встретиться с американским изобретателем Юджином Стоунером, создателем главного конкурента автомата Калашникова, автомата М-16. В США Калашникова встретили как кинозвезду, даже несмотря на то, что в мире его лицо практически никто не знал. В 1994 году Михаилу Тимофеевичу было присвоено воинское звание генерала-майора, а в 99-м – воинское звание генерал-лейтенанта. И вот уже более полувека, с 1949 года, Михаил Калашников живет и работает в Ижевске. В настоящее время существуют варианты АК-101 и АК-102 под натовский патрон, как наиболее перспективного для экспорта. Ижевский завод выпускает созданный на основе АКМ самозарядный охотничий карабин «Сайга» различных модификаций, а Вятско-Полянский завод делает на основе АКМ карабины «Вепрь». Несмотря на то, что прошло более 60 лет с момента создания родоначальника серии АК-47, он и его потомки до сих пор будоражат умы. Профессиональные военные и эксперты-оружейники по всему миру, говоря о морально и технологически устаревшем АК,

В мире было произведено более 70 миллионов автоматов Калашникова разных модификаций. Они состоят на вооружении более 50 иностранных армий. По некоторым оценкам, к этому типу принадлежит до 1/5 всего имеющегося на Земле стрелкового огнестрельного оружия. Кроме того, такие государства, как Мозамбик и Зимбабве, изобразили его на своих государственных символах. Сегодня Михаилу Калашникову, создателю известного во всем мире автомата, 93 года. В ноябре на свой день рождения он получил медаль Российской Геральдической Палаты. Кстати, Михаил Калашников является единственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды звания Героя социалистического труда одновременно. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Ну а мы, в свою очередь, всех мужчин поздравляем с праздником 23 февраля. Это была программа о величайших брендах. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белорадио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Иде Стэм сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей.

и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе. Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Микри-Микки 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 92-м году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 94-м году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП,
Nokia 7110. Затем год спустя первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками. «Если доход компании не растет на 25% в год, – сказал однажды Йорма Алила, – то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла». Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихомуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.